8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя. Та-ра-та, та-ра-та.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Могилеве 4 утра.
1: Восьмого октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Восьмого октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22.
1: Радио Могилев.

0: Наши хіти.
1: Заходи без причин.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Парковка машин у многоэтажки и решение жилищной проблемы для инвалида первой группы с детства. Эти вопросы обсуждались на личном приеме граждан у председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Подробности у нашего корреспондента Ивана Шумова.
3: Жительницы дома номер 6 с улицы Минжинского Галина Юрьевна и Елена Валерьевна не согласны с тем, как организована парковка автомобилей в их дворе. Они считают, что машины находятся ближе к дому, чем положено. При этом такое решение было принято общим собранием жильцов. Кроме того, женщины жалуются на загрязнение воздуха от автомобилей. Что касается отдельных случаев нарушений правил парковки, заявительницам правоохранители посоветовали обращаться к сотрудникам ГАИ, которые приедут и привлекут нарушителей к административной ответственности. А вот жительница городка Мосток Могилевского района Инна Петровна, сын которой инвалид с детства, ему 35 лет, сейчас хочет построить для него отдельную квартиру. Однако она не согласна с тем, что их поставили в общую очередь. Ситуацию пояснил начальник главного управления юстиции Могилевского облсполкома Андрей Столяров.
4: Введение отдельных очередей для инвалидов первой и второй группы законодательством не предусмотрено. Да, законодательством предусмотрено введение отдельных очередей для нуждающихся в улучшении жилищных условий для многодетных семей, а также для многодетных семей, воспитывающих 4 и более детей, а также многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов. Данный гражданин в указанную категорию не подпадает.
3: По словам Инны Петровны, ей нужна квартира в собственность и только в агрогородке Палыковичи.
4: По информации Могилевского районного исполнительного комитета, после постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, гражданке предлагалось улучшить свои условия путем строительства квартиры в деревне Межеситки Могилевского района, от которой она отказалась, либо в предоставлении жилого помещения социального пользования. От данного варианта гражданка также отказалась.
3: Глава области Анатолий Исаченко пообещал Инне Петровне создать областную комиссию и проверить правильность постановки на учет в соответствии с действующим законодательством.
1: Местное время.
2: Сохранение исторической памяти и поддержание национальных традиций. 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство» принимает в эти дни Могилев. В программе конкурсы исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов. Торжественные концерты, открытие и закрытие с участием популярных артистов двух стран, мастер-классы от членов жюри, творческие лаборатории, экскурсии по историческим местам. «Молодежь за союзное государство» — это не только творческий конкурс, но и мощная идеологическая площадка. В третий раз в рамках фестиваля проведут молодежный форум союзного государства «Память, выбор, ответственность». Его участниками станут более 300 человек — студенты, молодые преподаватели истории и общественных дисциплин, магистранты и аспиранты из разных регионов двух стран. В этом году к обсуждению общих тем присоединятся и политологи. Особое внимание уделяют работе с молодыми историками, так как история становится полем информационной борьбы. Как отметил заместитель председателя комиссии парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич, все мы прекрасно знаем, как много желающих сегодня разделить наши народы. Чтобы этого не допустить в будущем, мы должны активно работать с нашей молодежью, показывать ребятам, насколько мы родные, близкие люди, насколько близки наши культуры и традиции. Открытие молодежного форума союзного государства «Память, выбор, ответственность» состоится 8 октября в 11:00 в Музее славы Могилевщины. Присоединиться к прямой трансляции пленарного заседания можно на официальном сайте фестиваля.
1: Местное время.
2: На полный цикл производства белорусской форели выйдет предприятие «Рыбхоз Палуш» до конца этого года. Так, в Чериковском филиале ожидают первый массовый нерест. А в Краснополе и Хотинске посадочный материал доведут до товарной рыбы и ее переработки. Это в том числе открывает большие экспортные перспективы. Про ближайшие планы развития рыбоводства нашему корреспонденту Анатолию Шпилькову рассказал руководитель предприятия.
5: Комплекс по выращиванию радужной форели в Краснопольском районе, который заработал в декабре прошлого года, это головное предприятие для еще двух площадок в Хотинском и Череховском районах. Сейчас на этом комплексе идет доращивание до 1,5 кило форели из лохвы. И заказ на нее уже давно сформирован, рассказал директор рыбхоза «Палуш» Виталий Гомихов.
6: В октябре планируем запустить цех переработки наш, то есть подрастет уже наша первая рыбка, которую мы брали на доращивание. Мы заключили предварительно договора с нашими торговыми сетями. Также есть покупатели в Российской Федерации, то есть есть предварительная договоренность по поставкам. У нас цех рассчитан до 10 тонн охлажденной продукции в сутки. При выходе на пиковую мощность, значит, на 1000 тонн, то есть чтобы цикл не останавливался и шел постоянный, мы должны в день изымать более 5 тонн, почти от 5 до тысячи тонн в сутки. В первую очередь мы, конечно, будем насыщать внутренний рынок, потому что это и предприятие построено как импортозамещающее. Будем работать не только сами, с нашими крупными переработчиками. Есть уже определенная договоренность у нас с нашими рыбопереработчиками.
5: В Хотинске на участке мощностью 1000 тонн делают упор на отгрузку рыбы в живом виде на внутренний и внешний рынки. А в Череховском районе сформировано маточное стадо. Здесь уже в ноябре первым в стране получит белорусскую оплодотворенную икру, которую пока завозят из-за рубежа. В перспективе и корма будут отечественными. Вопрос о целесообразности развития

0: ну и по логистике. Вот буквально в мае месяце мы отправили больше 100 тонн на зарубление. Люди взяли бы еще, но не было.
1: Планируется, что к 2028 году по принципу замкнутого цикла рыбхоз «Палуш» в Краснопорье будет получать до 2000 тонн красной рыбы в год и 15 миллионов оплодотворенных икринок на Череховском филиале. Инициатива, которая реализуется в рамках программы «Один район, один проект», получила господдержку по указу президента о развитии Юго-Востока Могилевской области и стала основополагающей для поддержки жизни и работы людей в небольших районах.
2: Горки.
3: Молодые ученые БГСХ работают над проектом по цифровизации мониторинга мелиоративных каналов. Как пишет сайт Могилевского облсполкома, заведующий кафедрой сельского строительства Илья Романов и доцент Олеся Тишкович работают над проектом, который позволит дистанционно оценивать состояние мелиоративных каналов. Сейчас они выезжают в поля, чтобы собрать данные и сопоставить спутниковые снимки с реальностью. Зарастанием, уровнем воды, деформацией откосов. Идея обучить искусственный интеллект распознавать эти процессы по мультиспектральным снимкам. В Беларуси около 3 миллионов гектаров мелиоративных земель, и их эффективное использование важно для урожайности и экспорта. Госпрограмма «АПК будущего» предусматривает около 4 миллиардов рублей на реконструкцию систем. Цифровизация мониторинга позволит автоматизировать контроль, оперативно выявлять дефекты и планировать ремонты с минимальными затратами. По словам ученых, созданная ими компьютерная программа довольно проста, так как это всего лишь прототип. Нужно сначала доказать практическую пользу своей разработки, чтобы получить государственный грант на усовершенствование проекта по цифровизации.
2: Местное время.
3: Благотворительная акция «Красного креста. Ваша допомога» проходит в Могилевской области. Как рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного креста Андрей Мартыновский, акция продлится до 13 ноября. Она нацелена на помощь одиноким пожилым людям и инвалидам. Потребности у них разные, от заготовки овощей на зиму и уборки в доме до медицинского ухода. Только в нашем регионе на медико-социальном обслуживании находится около 190 тяжелобольных людей. Присоединиться и помочь может каждый, независимо от возраста. Для этого необходимо обратиться в районную или областную организацию Красного креста. По словам Андрея Мартыновского, для одиноких людей очень важно и простое человеческое общение.
4: В рамках этой кампании Белорусский Красный Крест, сотрудники, волонтеры оказывают разностороннюю помощь указанным категориям граждан. Конечно, это и гуманитарная помощь. Мы силами волонтеров, сотрудников оказываем хозяйственно-бытовую помощь указанным категориям, одиноким, пожилым людям, помощь по дому, при усадебных хозяйствах, оказываем помощь по заготовке овощей к зимнему периоду. Это простая и доступная помощь. Конечно, она очень важна и значима для пожилых людей.
2: Местное время.
3: Более 3000 рублей вернули молодым специалистам в агропромышленном комплексе Могилевщины после мониторинга профсоюза. В третьем квартале этого года правовой инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК Елена Мартынович провела в организациях региона общественный контроль за соблюдением трудовых гарантий для молодых специалистов. В большинстве случаев нарушений не было выявлено. Отдельные недочеты зафиксированы только в 3 организациях. Государство закрепило для молодых специалистов, приезжающих работать в сельскую местность, ряд гарантий. Единовременное пособие при переезде и приеме на работу, специальные налоговые вычеты. Однако, как показал мониторинг, наниматели помнят об этих обязательствах не всегда, отметила Елена Мартынович.
5: Так, в одной из организаций Мстиславского района 3 молодых рабочих при приеме на работу не получили положенную им денежную помощь в размере тарифной ставки. Кроме того, бухгалтерия организации не применяла в отношении них стандартный налоговый вычет, предусмотренный законодательством для данной категории работников. После вмешательства профсоюза наниматель признал свою ошибку и произвел перерасчет заработной платы, выплатив более 2000 рублей указанным работникам. Аналогичное нарушение было допущено и в организации Шкловского района, где 2 молодым специалистам также не выплачивалась компенсация в связи с переездом и не применялся налоговый вычет, предусмотренный для молодых специалистов. Итогом проверки стал перерасчет подоходного налога и выплата компенсации на общую сумму более 1000 рублей. Следует отметить, что зачастую нарушение законодательства о труде происходит не из-за злого умысла нанимателя, а банально из-за невнимательности или незнания тонкостей трудового и налогового законодательства.
2: Бобруйский район.
3: 14-й форум городов-побратимов Беларуси и России состоится 9 октября в Бобруйске. На мероприятии рассмотрят возможности дальнейшего развития связи в создании устойчивых форматов экономической кооперации и реализации социальных проектов. В центре внимания также будут темы культуры и туризма как важнейшие коммуникативные инструменты в побратимском движении. Кроме того, состоится молодежная встреча представителей 2 стран на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска.

0: местное время.
1: В Белграде посол Беларуси Сергей Малиновский принял участие в торжественном открытии международной выставки «За друзей своих», приуроченной к 150-летию Первой сербско-турецкой войны, передает Ньюсбай. В центре экспозиции редчайшие артефакты из фондов Могилевского областного краеведческого музея и Круглянского районного музея. Экспонаты, специально доставленные из Беларуси, касаются жизни генерала Михаила Черняева, главнокомандующего сербской армии, чей род исторически связан с Могилевщиной.
0: Шклов.
1: Около 700 самодеятельных и профессиональных артистов примут участие в главном концерте торжественной церемонии награждения областного фестиваля ярмарки тружеников села Дожинки-2026 в Шклове. Организатор этого представления – Могилевская областная филармония. Наш корреспондент Анатолий Шпильков побывал на одной из репетиций.
2: Главный концерт торжественной церемонии награждения областного фестиваля ярмарки Дожинки-2026 в Шклове состоит из нескольких тематических блоков. Они посвящены и году белорусской женщины, и народной памяти, так в блоке посвящены Трофимовой Кренице, участникам фестиваля решили показать веселый и игровой номер «Дровы». Ведь народную традицию колка дров даже наш президент использует для эмоциональной разгрузки. Об этом рассказали педагог дополнительного образования Ирина Бураковская и учащийся Могилевского государственного электротехнического колледжа Александр Веровкин и Кирилл Сидорович.
3: Мы называемся вокальная студия «Промень» в электротехническом колледже. Нас пригласили поучаствовать в этом году в Дожинках. И вот мы приехали в гармонию, репетировать номер «Дровы». Нас 60 человек. В этом году у нас вот такой вот большой хор.
4: Мы участвовали в подобных мероприятиях в прошлом учебном году.
5: Очень интересно, очень классно. Курс здесь мне еще очень сильно нравится.
2: А в номере «Хлеб всему голова» принимает участие более 100 учащихся колледжей. Вот такой большой сводный хор. И это произведение у себя в коллективах они разучили давно, рассказал главный режиссер Могилевской областной филармонии Михаил Николаенко.
6: В номерах задействованы не только профессиональные коллективы, но и учебные заведения. Каждый номер по-своему яркий, масштабный, массовый. Принимают молодое поколение в номерах.
2: Большой концерт «Слава людям, что простуют на земле» состоится на главной концертной площадке у районного дома культуры в Шклове.
0: Местное время.
1: Осенние сельскохозяйственные ярмарки продолжают работу в нашем регионе. В предстоящие выходные они будут организованы на трех площадках в Могилеве. Так, 10 октября запастись витаминной продукцией можно будет в микрорайоне «Спутник» на территории, прилегающей к средней школе номер 45. 10 и 11 октября ярмарки будут работать на территории, прилегающей к средней школе номер 17 и на площадке возле мини-рынка «Казимировский».
0: Местное время.
1: В Могилеве стартовали областные соревнования «Меткий стрелок». Они проходят на базе средней школы номер 18. Учащиеся учреждений общего среднего образования со всего региона сражаются за звание лучших в стрельбе пулевой. В этом году в турнире принимают участие 17 команд из Могилева и Могилевской области. Все участники ребята в возрастной категории 14-16 лет, демонстрирующие не только точность, но и выдержку, концентрацию и спортивный дух.
0: Местное время.
1: 15 октября с 9.00 до 12.00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Просьба сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует, говорят специалисты. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6.40. Следите за эфиром.
7: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6.40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
8: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17.00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
9: Это моя семья.
10: Наши хиты.

0: Кремлёве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня и завтра совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет Белта. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Могилев принимает фестиваль «Молодежь за союзное государство». Уже сегодня состоится торжественное открытие фестиваля и стартует молодежный форум «Память, выбор, ответственность», в рамках которого пройдет молодежная акция возложения цветов на мемориальном комплексе «Буническое поле» под названием «Свеча памяти». Начало в 9:30. В 10 часов в Музее славы Могилевщины пройдет экскурсия для участников форума. Открытие молодежного форума «Память, выбор, ответственность» состоится в 11 часов в МГУ имени Кулешова. В Могилеве проходит вакцинация от гриппа. Вакцинация проходит в детских и взрослых поликлиниках, трудовых и учебных коллективах. Сейчас защитить себя от сезонных вирусных заболеваний можно бесплатно. Уже поступила первая партия вакцин, остальное поэтапно доставят на этой неделе. Объемы планируют с запасом. В октябре появятся импортные платные вакцины. В нынешнем сезоне состав вакцин обновили по актуальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. И в завершение, новая партия городских автобусов МАЗ накануне пополнила автопарки Могилевщины. 7 автобусов поступило в областной центр, 2 уехали в Бобруйск, по одному в Осипович и Кричев. В Могилев-облавтотрансе отметили, что данная модель пассажирской техники показала себя как надежный, безопасный технологичный транспорт для крупных городов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +10.

8 октября на календаре, 7.05 в стране. С добрым утром, дорогие. Начинаем этот осенний день вместе с бодрым настроением, полезными новостями, а может быть и не очень, но тем не менее. И, конечно, с хорошей музыкой. Мари Краймбрери совсем скоро. А также Майкл Джексон. Каланс и Тинаши тоже в нашей компании. Это радио Могилев в студии Алисы Маскина. Доброе утро и пламенный привет всем.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

А знаете, что отлично заряжает настроение и бодрость по утрам? Это когда просыпаешься не от противного будильника, а от любимой песни в радиоэфире, допустим. Так что встали, быстренько на кнопку нажали и все, и собирайтесь себе на работу, по делам каким-то или еще куда-то. Ну а еще чашка ароматного кофе, контрастный душ и осознание, что впереди целый день полный крутых событий. Но самое главное, конечно, это улыбка, которую вы дарите самому себе и, конечно, еще и окружающим. Так что не хмурьтесь, настройтесь на волну позитива и помните, утро – это наш шанс начать день правильно, ну и зарядить себя положительной энергией на весь день. Присоединяйтесь.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем плюс 17, плюс 22.

РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23.

0: 7.44 показывает студийный. Самое время для нового трека на радио Могилев. Сейчас услышим Hold the Horizon от болгарской певицы Зои. Ну и это не просто песня, это гимн тем, кто не отпускает свою мечту, кто держит горизонт, несмотря ни на что. Мелодия, которая поднимает над суетой, и голос, который проникает в самое сердце. Ну, по крайней мере, со мной это случилось. Ну что ж, сделайте громче прямо сейчас. Зоя, Hold the Horizon.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
2: Наши хиты.

0: Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Государственных наград удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса. Такой указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Белта. Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие военно-промышленного комплекса, умело организованные и безупречные действия по всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, инициативные и смелые действия при проведении аварийно-спасательных работ. Товарооборот за прошлый год между Россией и Белоруссией составил почти 55 миллиардов долларов, пишет Newsbuy. В этом году есть предпосылки превысить этот рекордный объем. Есть виды продукции в машиностроении, которые проседают в силу уменьшения поставок на российский рынок. Однако в целом ситуация и объем товарооборота составляют хорошие перспективы на превышение уровня прошлого года. Осенние сельскохозяйственные ярмарки продолжают работу в Могилеве. В предстоящие выходные они будут организованы на трех площадках. Так, 10 октября запастись витаминной продукцией можно будет в микрорайоне «Спутник» на территории прилегающих к школе номер 45. 10 и 11 октября ярмарки будут работать на территории прилегающих к средней школе номер 17 и на площадке возле мини-рынка «Казимировский». И в завершении 15 октября с 9:00 до 12:00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Просьба сохранять спокойствие, никаких действий предпринимать не следует. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +8.

8.02 в стране. У микрофона Олеся Маскина. Приветствую вас. Самые бодрые, самые активные и самые любимые. Я уже чувствую, как настроение гораздо выше. То самое сонное состояние уже прошло, а значит, многие готовы к суперзаряду. Ну тогда поехали. Очень скоро нас ждет Сати.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

Радио Могилев.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536 45 00 и на сайте oma.by.

Дари свою любовь, только что пели Мадонна и Сабрина Карпентер, а без любви никуда, причем, знаете, во всем, да, между людьми и работой, это тоже касается. Помните, делай то, что любишь, и люби то, что делаешь. Вот, пожалуй, это лозунг, которого стоит придерживаться всем нам, чтобы быть счастливыми. Не просто так заговорила про работу, ведь она, на самом деле, отнимает приличную часть времени, и от того, в каком состоянии мы ее выполняем, зависит наше самочувствие. В общем, выбирайте занятия по душе, а если сейчас нет такой возможности, идите в направлении к своей мечте. Вот и все. Наполняйте жизнь яркими красками, наслаждайтесь процессом. Вот он, тот самый ключик к счастливой жизни. Ну, а я наполню ваше утро очередной композицией. Прямо сейчас Мартин, полюби все мои слабости. Полюби.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22.
4: Наши хиты.

0: знаете, танцевать при любом раскладе, это просто идеально. Но бывает так, вроде и выспался, но чувствуешь какую-то усталость. На самом деле, все поправимо. И не обязательно пить кофе литрами. Достаточно чашки мятного чая, апельсину достать вместо печенья. Все, и это поможет снизить кортизол. Разница заметна уже через неделю. Да, не думайте, что один раз попили чашку мятного чая, и все на этом. Также обратите внимание на овсянку, бурый рис, курагу, чернослив. Они помогают вырабатывать серотонин, а это же гормон хорошего настроения. Вот так просто можно поддержать нервную систему. Ну и не забывайте про фрукты с природной глюкозой. Бананы, виноград, финики. Они ускоряют доставку серотонина в мозг. 2-3 фрукта в день, и все. Тоже настроение отличное. Магний. Да, про магний тоже не забывайте. Минерал спокойствия. Ищите его в бобовых, шпинате, буром рисе, тыквенных семечках. Ну и про миндаль тоже не забывайте. А еще не забудьте про жареную рыбу, йогурт, кефир, квашеная капуста, особенно осенью, это же просто кладезь витаминов. Ну и темный шоколад от 70%. Главное – регулярность. Не раз в месяц, а каждый день. Вот тогда все будет в порядке. Доброе утро.
1: Радио Могилев.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.

0: Трек родилась во время совместной студийной сессии. Музыканты отметили, что работа продвигалась очень легко, естественно, и все получилось само собой и очень быстро. Перепробовали множество различных версий трека, пока не пришли к итоговому варианту, который ощущается вне времени музыкальным и сочным. Вот так описывают свое творение ребята. О чем же трек? Да все о том же, о внезапной любви, о потере контроля, о сильных романтических чувствах, накрывающие человека без предупреждения. Ну, как цунами, понимаете? Ну что ж, слушаем. One Republic, Софи Такер, цунами.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Сегодня начнется двухдневный рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан. Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, передает Ньюсбай. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в 2026 году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Продолжение темы. Повестка предстоящего в Туркменистане заседания Совета глав государств СНГ включает в себя очень системные вещи. Таким мнением поделился с журналистами министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, передает Белта. На первый взгляд может показаться, что повестка нынешнего заседания Совета глав государств такая спокойная, размеренная. Но на самом деле туда заложены очень системные вещи, которые волнуют прежде всего наши страны, которые действительно вызывают нашу озабоченность, где мы приняли решение улучшить наше взаимодействие, сказал министр. Событиям в мире. С конца февраля 2026 года цена на газ в Европе выросла на 140%, сообщает Ньюсбай. Дизельное топливо подорожало вдвое, а дополнительные расходы Европы на импорт ископаемого топлива уже достигают 100 миллиардов евро. Западные страны практически полностью исчерпали свои стратегические и коммерческие запасы нефти для продажи. Зимой будет дефицит дизеля и авиакеросина. Экскурсии, знакомства и жеребьевка. Могилев принимает фестиваль «Молодежь за союзное государство». В этом году фестиваль собрал сотни участников. Впереди у них насыщенная программа и два больших конкурса – вокальных и хореографических. Второй фестивальный день начался с репетиции участников полуфинала конкурса. А уже в 19 часов состоится торжественное открытие фестиваля. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22, сейчас в Могилеве +8.

Доброго утра! На волнах радио Могилев по-прежнему Олеся Маскина. Надеюсь, вы тоже с нами. Ну, что хочу сказать. Мысли, приходящие в первые минуты после пробуждения, говорят пророческо. Вот лично у меня сегодня именно так и было. Срочно собираться на работу и бежать. Добежала и дальше продолжаю насыщать пространство добрыми и светлыми мыслями. Ну, а также крутыми треками. Совсем скоро послушаем Джонни.

еще чародейка Бергу. Ну а раньше всех выступаю вместо Бурито с композицией «Мама».

Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.

0: которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: женской привлекательности, перед которой невозможно устоять. Но знаете, что самое опасное? Это не фигура, не голос, не духи. Это глаза. Один лишь взгляд, и ты уже не принадлежишь себе. В них можно утонуть, как в омуте, и даже не заметить, как потерял волю. Кстати, а что говорят, говорит цвет глаз о человеке? Карие глаза обычно ассоциируются с теплом, добротой и надежностью. Голубые связаны с искренностью, открытостью и чувствительностью. Зеленые глаза связаны с загадочностью, страстью и независимостью. Ну а серые глаза чаще всего у людей с аналитическим складом ума, спокойствием и проницательностью. Но вы же понимаете, что эти ассоциации лишь мифы и какие-то такие стереотипы. Пока мы раскладываем глаза по оттенкам и значениям, настоящая магия происходит в момент встречи, когда посмотрел на человека и все. И пропал, и как же оттуда выбраться из этого омута? И тогда уже не важно, карие они, голубые, зеленые или серые. Важно лишь, что на мгновение отражаешься ты в этих глазах и понимаешь, все пропал. Вы знаете, мне кажется, многие бы хотели побывать в этом омуте. Самое главное, выбраться оттуда хорошо.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22.

9:37 в стране. Напомню, на календаре 8 октября, а энергетика сегодняшнего дня рассудительная, благоприятствующая и активная. Это день материального процветания. Понимаете, да, что нужно делать? Все, что связано с деньгами, имуществом, торговлей, сегодня особенно удачно. Ну и если вы планировали сделку, покупку или продажу, действуйте, но не забывайте, что нужно действовать с холодной головой. И есть два важных правила сегодня. Первое. Любым проблемам в этот день нельзя давать развиваться. Заметили трудность, гасите ее сразу, не откладывайте на потом. Ну и второе. Не стремитесь брать на себя лидерство. Вот сегодня как раз-таки лучше быть надежным исполнителем или партнером, чем вожаком. Ну а в целом пусть ваш день пройдет с пользой и без лишних волнений.

0: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23.

0: Okay.
1: Ярмарка с 11 по 20 октября возле ТЦ «Стрелец». Рыба, консервы дальневосточные, мед, чай, алтайские, восточные товары, одежда для всей семьи, сумки, обувь. Улица Каштановая, 4.
2: Ребята, сегодня 8 октября и празднует еще День солнечных улыбок. Вот и желаю вам, чтобы каждая улыбка, подаренная сегодня, вернулась к вам с улицы, а солнечное тепло согревало даже в самую пасмурную погоду. Будьте счастливы, чаще улыбайтесь и помните, даже одна улыбка способна изменить день. Вот на этом, пожалуй, и все. Моя миссия выполнена к этой минуте. Вернусь к вам вечером в 19.05, расскажу новости про звезд. И также с 23 и до полуночи вместе будем проводить время, погружаться в лаунж-музыку. Пожалуйста, приходите. С вами была я, Олеся Маскина. В 11.10 встречайте Рустама Османова с его авторской подборкой хитов в программе «Чарт подбери». Ну а у меня пока все. Счастливо и пока-пока.

0: тобой. В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Медалью Франциска Скорины награжден председатель комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по культуре Николай Бурляев. Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Белта. Николай Бурляев удостоен награды за активную творческую, общественную и государственную деятельность. Значительный личный вклад в развитие белорусско-российских связей в сфере культуры. Новая партия городских автобусов МАЗ накануне пополнила автопарки Могилевщины. 7 автобусов поступили в областной центр, 2 уехали в Бобруйск, по одному в Осипович и Кричев. В Могилев облавтотрансе отметили, что данная модель пассажирской техники показала себя как надежный, безопасный и технологический транспорт для крупных городов. Благотворительная акция «Красного креста. Ваша допомога» проходит в Могилевской области. Как рассказал председатель Могилевской областной организации Белорусского Красного Креста Андрей Мартыновский, акция продлится до 13 ноября. Она нацелена на помощь одиноким пожилым людям и инвалидам. Только в нашем регионе на медико-социальном обслуживании находится около 190 людей. Присоединиться и помочь может каждый. Для этого нужно обратиться в районную или областную организацию Красного Креста. По словам Андрея Мартыновского, для одиноких людей важно простое человеческое общение.
2: В рамках этой кампании Белорусский Красный Крест, сотрудники, волонтеры оказывают разностороннюю помощь указанным категориям граждан. Конечно, это и гуманитарная помощь. Мы силами волонтеров, сотрудников оказываем хозяйственно-бытовую помощь указанным категориям, одиноким, пожилым людям, помощь по дому, при усадебных хозяйствах, оказываем помощь по заготовке овощей к зимнему периоду. Это простая и доступная помощь, конечно, она очень важна и значима для пожилых людей.
1: И в завершении. Минск впервые обогнал Москву по спросу на Новый год, сообщает Ньюсбай. По данным российского сервиса бронирований, спрос на Минск в этом году ажиотажный, особенно на новогодние праздники. Белорусская столица стабильно входила в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы. Но в этом году Минск вытеснил Москву и закрепился на второй строчке после Санкт-Петербурга. Также у россиян стал популярен Гродно. Он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22. Сейчас в Могилеве +11.

0: keep watching.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.

Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Билбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Билбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды.
3: 8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем +17, +22.

0: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Выбирайте варочные панели, духовые шкафы и посудомоечные машины по выгодным ценам. Возможна оплата частями до 24 месяцев с участием банков-партнеров. Предложение действует до 2 ноября. Подробности на сайте Пятый элемент Бай и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Наши хиты.

0: Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Сегодня начнется двухдневный рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан. Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, передает Ньюсбай. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которое в 2026 году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В Беларуси для многодетных семей на 1 октября открыто более 156 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Об этом Белта сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. По состоянию на 1 октября принято 103 800 решений на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. Из них на улучшение жилищных условий 80%, на получение медицинских услуг 10%, образование 9%, приобретение товаров для людей с инвалидностью 1%. 19-й фестиваль «Молодежь за союзное государство» проходит в Могилеве. Главный посыл фестиваля – укрепление дружбы между молодежью союзного государства. Сразу несколько локаций примут гостей. Это Могилевский государственный университет имени Аркадия Кулешова, а также музей славы Могилевщины на Буническом поле. Уже сегодня состоится торжественное открытие фестиваля. Прямо сейчас в МГУ имени Кулешова стартует молодежный форум «Память, выбор, ответственность». Его участниками станут более 300 человек. Студенты, молодые преподаватели истории и общественных дисциплин, магистранты и аспиранты из разных регионов двух стран, а и в этом году к обсуждению тем присоединились и политологи. И в завершении. На следующей неделе, 15 октября, с 9.00 до 12.00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. По словам специалистов, никаких действий предпринимать не следует. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 13.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Наши хиты.

0: Вот-вот, правильно сделали, что включили радио Могилев. Потому что, как всегда, в это время с вами я, Рустам Османов, со своей программой «Чарт подбери». Музыка, как известно, помогает нам во всяческих наших делах. Если есть возможность запустить ее фоном в процессе уборки дома или даже посадки уборки картошки, мы непременно так и сделаем. Под музыку мы можем спортом заниматься или отдыхать в ленивом состоянии, или еще что-нибудь. А иногда хочется, чтобы душа прямо подпевала звучащему треку, даже если она не знает слов и текста песни. И вот сегодня захотелось мне душевности. Если вам тоже, подвигайтесь поближе, будем слушать душевные треки. Как говорилось на уроках пения, все вместе, 3-4, чарт подбери.
1: Чарт подбери!
0: Слушая трек, который сейчас прозвучит, не переживайте, сразу понимаешь, что автор его не просто писал лишь бы что, а все пропустил через себя. Всю эту бренность бытия прочувствовал, познал и хотел было уже махнуть на все это рукой, но при этом в тексте есть намек, что он как будто мечется между тем, что хочется, и тем, как приходится в жизни порой поступать. Вот это я загнул. Но и текст песни на первый взгляд тоже замудренный. Но и вдвойне отрадно, что автор нашел еще и такого же исполнителя, который всю эту философскую круговерть до нас донес. Талантливо и душевно. Поэтому меня не слушайте, слушайте песню «Чарт подбери». Александр Иванов. Боже, какой пустяк!
2: Я...

0: Да, Александр Иванов только исполнитель этой песни. В авторах же значится Сергей Трофимов, который Трофим. Тем не менее, обращайте более пристальное внимание на пустяки. Может, это не пустяки совсем. Особенно, когда речь идет об уборке дома и душевных тусовках.
1: Чёрт побери!
2: Чёрт побери!
0: Обратим пока что свое внимание на зарубежную эстраду. Ведь наша чуткость способна отыскать душевность даже в песнях на иностранном языке. Ну а если надо, то и локализовать, и адаптировать под наши условия. Тем более, что в тексте следующей песни как будто бы проскакивает слово «table», что значит «стол». Ну тогда в нашей версии его накрывают, и появляется строчка «давай наливай, поговорим, черт подбери». Но сейчас оригинал. Сьюзи Куатро и Крис Норман, «Stumbling In».
3: Алло.

Rumbling In от Сьюзи Кватро и Криса Нормана. Песня вышла в 1978 году. Была тепло принята критиками и, конечно, полезла вверх, добывая себе место в британских и американских чартах. Ну, такой у них показатель статусности трека. А у нас трек всегда будет в топе, если запал в душеньку, чёрт подбери. Еще один лирик и душещипальщик — Стинг. Уж если запоет, ухо не оторвать, чёрт подбери. Если б не его таланты и способности создавать музыку, не услышали бы мы ни Desert Rose, ни Englishman in New York, ни тем более Shape of My Heart. Но все это если бы да кабы, поэтому Стинг — Shape of My Heart —

0: оберег.
1: Конечно, не может быть недушевной песня о форме сердца, исполненная Стингом. А ведь хит, как иногда бывает, появился случайно. Стинг услышал мелодию, наигрывая которую его наслушавшийся Шопена гитарист разминал пальцы. «Что это?» — спросил Стинг. «Ничего», — ответил гитарист. «Нет», — сказал тогда Стинг. «Это какая-то песня, чёрт побери». Ну а где-то через час уже примерно придумал какая. Так что вот.
0: «Чёрт побери!»
1: Далее у нас, без преувеличения говоря, хит, который в отсутствии душевности точно нельзя уличить. Может показаться, что ее мелодию придумал какой-нибудь эффективный менеджер, чтобы она моментально впиталась в мозг и поселилась там надолго. Такое цепляющее вступление у произведения. Но нет, это просто гениальное озарение композитора Юрия Акулова на такие же гениально цепляющие стихи Леонтия Шишко в «Самое яблочко», исполненное коллективом из славного города Гомеля. «Не буду томить. Синяя птица, там, где клен шумит».

0: Как по мне, это один из тех случаев, когда мелодию можно буквально разбирать на сэмплы. Ау, диджеи и рэперы, берите, пользуйтесь, чарт подбери. Всем остальным желаю, чтобы ваши клены не опустевали, а места встреч травой не зарастали.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Прогноз погоды.
4: 8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем плюс 17, плюс 22.
0: Думаете, трясущие хайерами люди в черном не умеют сделать душевно? Ну смотрите, сами не начните козу кидать, чарт подбери. Дальше будет немножко потяжелее. Ария, потерянный рай.

0: Я не вижу ваших рук. Да ладно, шучу, расслабьтесь, черт подбери. Но готов поспорить, много кто из вас подпевал, признайтесь. Ну а если эта песня прицепится к вам сегодня и будет играть в голове, не спешите от нее избавляться. Это ваша душа развернулась и поет. А все наши песенки на сегодня спетые. Музыкальный бальзам на сердце вам лил я, Рустам Османов. Слушайте музыку, чтобы душа развернулась и обратно не сворачивалась. Чарт подбери. Пока.
1: Чарт подбери.
2: Радио Могилев.

Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.

еще. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ, которым предусматривает кадровые изменения в судебной системе, пишет Билта. Назначены новые руководители ряда судов. Продлены полномочия некоторых действующих председателей. Судейский корпус пополнился 20 судьями, которые до этого работали в судейской системе, правоохранительных и налоговых органах, таможне, адвокатуре и банковской сфере. В Могилеве проходит вакцинация от гриппа. Вакцинация проходит в детских и взрослых поликлиниках, трудовых и учебных коллективах. Сейчас защитить себя от сезонных вирусных заболеваний можно бесплатно. Уже поступила первая партия вакцин, остальные доставят поэтапно. Объемы планируются с запасом. В октябре появятся и импортные платные вакцины. В нынешнем сезоне состав вакцин обновили по актуальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Могилевщина готовится отметить областные дожинки. Фестиваль-ярмарка пройдет уже в эту субботу в Шклове. Как рассказали в Могилевской филармонии, на главной концертной площадке праздника состоится парад хлебов. Каждый район готовится представить свой хлеб. Также развернутся и торговые дожиночные ряды. Они растянутся более чем на 1,5 километра. В главном концерте торжественной церемонии награждения областного фестиваля-ярмарки примут участие около 700 артистов. Осенние сельскохозяйственные ярмарки продолжают работу в Могилеве. В предстоящие выходные они будут организованы на трех площадках. Так, 10 октября запастись витаминной продукцией можно будет в микрорайоне «Спутник» на территории прилегающей школы номер 45. 10 и 11 октября ярмарки будут работать на территории прилегающей к школе номер 17 и на площадке возле мини-рынка «Казимировский». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем плюс 17, плюс 22. Сейчас в Могилеве плюс 15. Новости.
2: Ну что, у нас очередной рабочий день. У нас в разгаре четверг, и да, может, не у всех есть желание трудиться, но помните, кто кроме нас, да, значит, с огоньком в глазах и настроением выполняем все, что от нас зависит. Ну а чтобы не терять запалы КПД, давайте-ка держите радио Могилев на комфортной громкости. С этой минуты ваша компания Ира Александрова с подборкой хитов для настроения.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции.

0: Приходите, чтобы почувствовать.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20. 80222 39 31 23.
5: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко Дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536 45 00 и на сайте oma.by.

0: Лучше всех у нас дела, конечно, потому что в разгаре теплая осень, но мы, конечно, помня прошлую зиму, не прочь были бы узнать, что будет в этот раз, а будет тепло. Прогнозы говорят, что в декабре средняя температура в Беларуси взлетит сразу на 2-2,4 градуса выше климатической нормы. И вместо снежной сказки нас ждет аномальное тепло. В январе-феврале будет чуть прохладнее, но температурный фон все равно останется повышенным. Значит, декабрь, январь будут сырыми, а в феврале начнется настоящий погодный хаос. В центре и на западе страны норма осадков может превысить 12-25 миллиметров. Нас ждет либо рекордные снегопады, либо бесконечная слякоть. Интригующие новости, да? Согласитесь. Ну что ж, все это где-то там в будущем, ну а пока отличный осенний теплый четверг. Наслаждаемся.
1: Радио Могилев.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 8 октября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, температура воздуха днем плюс 17, плюс 22.

0: получите идеальную пару. Васкона, кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Ну что, самый разгар рабочего дня, чисто радиоприемы, хороших новостей, гармонии и спокойного рабочего дня. Ну а пока вы на работе, если так случилось, что словечком не с кем перекинуться, милости просим в эфир. В 13 часов стартует «Привет в обед». Традиционно в это время мы укрепляем отношения, радуем ваших близких, друзей, коллег, неважно. Важно, чтобы любимые вами люди не были обделены вниманием. Уже сейчас подумайте, кого не мешало бы поздравить, кому привет передать или в чувствах признаться, и совсем скоро стартуем. Присоединяйтесь.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай, и поздравляю.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Мария Потапова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государства СНГ, сообщает Белта. В повестке дня заседания более полутора десятка вопросов. Они касаются социального развития и качества жизни, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере и сохранения исторической памяти. Заседание Совета глав государства СНГ состоится 9 октября на территории Национальной туристической зоны Туркменистана Аваза. Накануне с участием лидеров стран и других высоких гостей саммита запланирован ряд мероприятий культурного плана. В их числе гала-концерт мастеров культуры и искусств, представляющий разные страны содружества. Беларусь представит знаменитые хорошки и песняры. Продолжение темы. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в ходе визита в Туркменистан встретился с членами правительства этой страны, отвечающие за развитие торговли, транспорта и реального сектора экономики. Об этом Белта сообщили в пресс-службу МИД Беларуси. Ключевой темой переговоров стали перспективы активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе с привлечением потенциала бизнес-сообществ двух стран. Собеседники достигли договоренности о проведении в ближайшее время двустороннего бизнес-форума. В музее «Слава Могилевщины» проходит исторический форум союзного государства «Память. Выбор. Ответственность». Здесь собрались более 100 молодых депутатов, парламентариев, историков и общественных деятелей двух стран. Вместе они обсудят методы и формы сохранения исторической памяти, выработают единый подход к защите исторической правды. Программа форума рассчитана на 2 дня. Сегодня пройдут пленарное заседание и тематические секции на базе МГУ имени Кулешова. Как отметил председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейному и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валерий Малашко, исторический форум стал важной частью фестиваля молодежи «Союзное государство», дополнив его патриотическим содержанием. И в завершении. В кинотеатрах Беларуси сегодня начнется показ анимационного фильма «Волчок» от студии «Беларусьфильм», режиссерами которого стали Ирина Тарасова и Елена Турова. Премьеры показа с тематическими мероприятиями пройдут в Минске, областных и районных центрах. В Могилеве фильм можно будет увидеть сегодня в 14:00 в кинотеатре «Космос». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, температура воздуха днем плюс 17, плюс 22, сейчас в Могилеве плюс 16. Новости!
2: Слушай и поздравляю, поздравляй, слушай.
3: И снова здрасте, продолжаем наше с вами общение, Ира Александрова в студии, всем хорошего дня, несложной работы, ну а тем, кто отдыхает, приятного времяпровождения. Напоминаю, у нас здесь стартует программа «Привет в обед». Именно сейчас вы можете нам написать сообщение с целью поздравить дорогого вам человека, признаться в чем-либо, передать привет, дать кому-то совет, напутственные слова, ну или просто поделиться хорошими новостями. Наши контакты у вас уже должны быть вбиты в память телефона, но на всякий случай напомню, короткий смс-номер 9940 и вайбер через 44 56 86 176. Ну что, поехали?

Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.ru.

0: поприветствовать еще раз всех, кому не все равно, сколько раз сегодня улыбнулись ваши близкие, сказать любимому человеку, как он вам дорог, это многого стоит, и поверьте, от этого настроение будет хорошее и у вас, и у человека, который услышал привет в свой адрес. Итак, вот что есть к этой минуте от Инны. Привет родному, любимому человеку. Валерию, конечно же, слова любви, которых Инна пишет всегда очень много, но мы, конечно, в рамках программы не в силах все зачитывать, поэтому самое главное, что спасибо за любовь, силу, заботу и тихую нежность, которую нельзя измерить ничем. Обнимаю крепко, целую, твоя навеки. Вот такое вот сообщение. Прошу поздравить любимую жену Лерченко Надюшу с днем рождения. Игорь пишет: Наденька, мы с Игорем вас поздравляем, будьте счастливы, неповторимы. Желаем быть любимой и любить. Пусть на вашей дороге всегда распускаются самые красивые цветы и встречаются самые ответственные, преданные люди. С днем рождения вас, всегда хорошего настроения. И еще один привет Наталье. Хватит спать, от Евгеши. Евгеша, ну, давайте лучше порадуемся, что ли, за Наталью, потому что, ну, у человека насыщенная жизнь, свободное от работы время, спать некогда. Ну, когда еще, как не на работе, в обеденный перерыв, правда? Хорошего вам дня, ну и бодрого дня, самое главное. А мы продолжаем. Привет в обед в разгаре. Пишите свои сообщения. Общение.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16.
3: Наши хиты.

тем временем на часах уже 13:40. Как-то уже, знаете, легче становится, что ли, от осознания того, что рабочий день не бесконечен. И тем не менее, я надеюсь, что он приносит вам удовольствие и радость. Но тем, если вы даже участвуете в программе «Привет в обед», я просто уверена, что вы сейчас улыбаетесь. Потому что у нас есть и поздравления, и приветы, и вот чем поделимся на этот раз. Поздравляем с юбилеем милую, замечательную, неповторимую, обаятельную девушку Зорину Елену. Желаем ей каждое утро начинать с улыбки, вдохновения, чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья, большую удачу в делах, чтобы каждый день вы верили в тепло, в спокойствие, и пусть у вас все будет хорошо. Это мама, папа, братья, сестры и племянницы вас поздравляют. Елена, мы вас тоже поздравляем. Тоже хотим, чтобы у вас все было замечательно, все ладилось и спорилось, а вокруг вас были любящие, любимые люди. Каждый день дарил вам яркие моменты. А далее, привет, радио. Обожаю вашу волну, обожаю хиты, которые вы ставите. Это Иван пишет. Иван, спасибо вам большое. Мы, знаете, вас как и любим. Спасибо, что выступили в роли вот такой вот шоколадной плитки для нас. Подняли настроение, собственно, и мне, и я думаю, что и себе тоже. Хорошего вам дня. Далее, привет, Наталья Цацура. С днем рождения от Кумовей. Наталья, мы вас поздравляем. Тоже пожелаем вам каждый день получать приятные сюрпризы. Пускай сбываются ваши мечты и всего вам самого-самого наилучшего. Ну что ж, друзья мои, продолжается «Привет в обед». Конечно же, ваше сообщение здесь. Им очень рады и с удовольствием доставим по адресу.

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Ну что, последние песчинки времени программы «Привет в обед» сыпаются. И, конечно же, ваше сообщение я не могу оставить без внимания. Мамочка, поздравляю тебя с днем рождения. Дочери Ольга, Наталья, и мы тебя очень-очень любим. Это Елене Дмитриевне посвящают слова. Елена Дмитриевна, я присоединяюсь к поздравлениям ваших дочек и поздравляем мы вас с ярким событием. А побольше вас, вам незабываемых минут, удивительных мгновений и... Каждый день пускай будет приятным, счастливым, ну и близкие люди наполняют его радостными моментами. А далее привет замечательному человечку Вовочке. Он все рулит, а когда услышит сообщение, непременно улыбнется. Ты самый важный человек в моей жизни. Это Алена написала. Ну и еще одно есть сообщение. Здравствуйте, любимое радио Могилев. Хочу пожелать крепкого здоровья и силы духа моей тете Надежде Жлоба, которая сейчас на больничном. Тетя, не болей, пишет Алексей Радченко. Я с тобой, говорит. Желаю крепкого здоровья всей семье Радченко, пишет Алексей, опять же, который трудится на данный момент своему родному дяде Игорю, двоюродному дяде Коле, брату Вадиму, Владимиром, Валентине и всем-всем-всем. С уважением, Алеша. Такой вот Алеша всех порадовал, никого не забыл, и я думаю, что, Алексей, вам вот это вот... Добро, которое вы раздаете налево и направо, вам вернется. Так что улыбайтесь чаще, и пусть у вас все получается. Ну что ж, друзья, мои, спасибо вам за ваши сообщения, за то светлое и доброе, что я читала в них. Ну и, конечно же, я, Ира Александрова, не прощаюсь. После 3 часов услышимся вновь. Впереди много-много хитов, так что оставайтесь с нами.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Наши хиты.
1: Синенькая юбочка, ленточка в кашке.
2: В Могилеве 14 часов.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Туркменистане пройдет саммит СНГ. С рабочим визитом в эту страну направился президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет Ньюсбай. На встрече прозвучит позиция Беларуси по тому, что выходит на первый план для содружества. Усиление экономических контактов, безопасность, взаимодействие в гуманитарной сфере. Планируется подписание пакета документов. Свое участие подтвердили лидеры 9 государств. Беларусь, Туркменистан, Россия, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Армения. Молодежь – та сила, которая наполняет интеграцию союзного государства живым содержанием. Такое мнение выразил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко сегодня во время молодежного форума «Память. Выбор. Ответственность», который собрал в областном центре «Молодежь Беларуси и России». В названии форума заложены глубокие смыслы и важные ориентиры, обращенные прежде всего к молодому поколению. Быть патриотом не значит просто громко говорить о любви к родине. Это подразумевает осознанный выбор в пользу развития своего края, отметила Анатолий. Продолжение темы. Что легло в основу стратегии молодежной политики союзного государства во время молодежного форума «Память. Выбор. Ответственность» в Могилеве рассказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Артем Туров. Стратегия представляет собой комплекс мероприятий. В ней заложены основные векторы и направления работы, которые станут основополагающими на 5 лет. Это будет подкреплено дорожной картой по молодежной политике двух стран, которая уже действует и будет постоянно актуализироваться. И в завершение о спорте. В спортивном комплексе «Олимпиец» в Могилеве проходит первый тур командного первенства Республики Беларусь по настольному теннису среди девушек и юношей. В возрастной категории 2012 года рождения моложе на участие заявилось 18 команд девушек и 12 юношей. Среди девушек 2014 года рождения моложе 14 команд, среди юношей 27. Соревнования продолжатся до 10 октября. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16. Сейчас в Могилеве +17.

0: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED-телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
1: Радио «Могилев».

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16.
3: Наши хиты.

0: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Радио Могилев.

0: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам второго заседания Совета председателей Верховных судов государств-участников СНГ, которое проходит в Минске, пишет Белта. Глава государства отметил, что особое значение для обеспечения защиты прав граждан и организации стран сотрудничества имеет сотрудничество в сфере правосудия по сближению национальных правовых систем, обмену опытом и внедрению передовых практик. Беларусь и Туркменистан обсудили новые транспортные коридоры и рост товарооборота, пишет Ньюсбай. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в ходе визита в Туркменистан встретился с членами правительства этой страны. Собеседники достигли договоренности о проведении в ближайшее время двухстороннего бизнес-форума, а также ряда иных мероприятий. Это и вопросы сельского хозяйства, продовольствия, текстильной промышленности, механизации промышленности и сельского хозяйства, подчеркнул министр. На фестивале ярмарки тружеников села Дожинки в Шклове длина торговых рядов составит более 1,5 километра, а количество посадочных мест на фудкортах 1300. Об этом рассказала заместитель начальника главного управления торговли и услуг Могилевского облсполкома Вероника Титова. Торговлю организуют в районном центре на улице Советской. Также в праздничной программе выставка-ярмарка с парадом караваев, региональным конкурсом снопов и областным декоративных композиций из овощей и фруктов. Ярмарка будет разбита на 23 экспозиции. И в завершение. Общественная приемная по вопросам потребительского рынка работает в Могилеве сегодня. Жители региона могут обратиться за консультацией и помощью, если столкнулись с необоснованным повышением цен, отсутствием продажи товаров первой необходимости, скудным ассортиментом или реализацией продукции ненадлежащего качества. Обратиться можно до 20:30 по телефону 33-00-63. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами возможны грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха в течение суток плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 18.
1: Ну что, тем временем люди периодически посматривают на часы в ожидании окончания рабочего дня. Да, 15:02 на часах. Конечно, хочется побыстрее уже сбежать туда, в красивую теплую осень. И ведь совсем немного осталось до этого прекрасного момента, чтобы время пролетело незаметно. У меня уже готова музыкальная подборка и хорошая компания. В 15:15 в рамках программы «Прямая линия» у нас будет гость, начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информации Могилев облгидромета Наталья Владимировна Богатская. Узнаем о планах погоды на остаток осени. Так что час намечается интересный и насыщенный. Не пропустите программу «Прямая линия» в 15:15.
2: Радио Могилев.

0: скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радио Могилев.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Добрый день. В студии ведущая Марина Касьянова. Мы работаем в прямом эфире. Наша гостья – начальник отдела Могилев облгидромета Наталья Владимировна Богатская. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Осень в самом разгаре, красивая, прямо чей очарование. Сегодня солнышко могилевчан радует. И чтобы узнать, что будет в ближайшие дни, мы как раз-таки и пригласили Наталью Владимировну. Давайте начнем с итогов летнего сезона. Насколько лето соответствовало климатической норме? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, вы знаете, прошедший летний период в этом году был достаточно теплый. Температура воздуха летнего периода была 18,1 градуса, что в несколько раз выше нормы. Ну, хотя температурный режим в течение лета был достаточно неоднородным.
2: Вот точно, лето, сказать, что прям жарким не скажешь, да?
3: Да-да-да.
2: И какой из летних месяцев стал самым теплым? Насколько вот он выделялся на фоне остальных? Расскажите об этом подробнее.
3: Ну, самое теплое у нас выдался июнь и август. Температуры были на 1-2 градуса выше нормы. Июль оказался на 1 градус ниже нормы. Вот. Но в каждом летнем месяце в этом году температура повышалась до плюс 30-33 градусов, местами в южных районах до 34 градусов. Но наиболее число жарких дней все-таки отмечалось больше в августе.
2: Так что все в отпуск в августе, правильно?
3: Ну да, как бы в последнее время тенденция, да, такая, что как бы мы так заметили, что август все-таки, да, достаточно жаркий месяц в последнее время.
2: Обновились ли в этом году какие-либо погодные рекорды в нашем регионе? Вот, если да, расскажите об этом.
3: Ну, несмотря на то, что летние температуры в этом году были достаточно высокие, перекрыты были всего два температурных максимума, и все два, они всем принадлежат последним числом июня. То есть 29 июня температура воздуха на территории в Могилеве была плюс 32 градуса, а до этого ранее этот рекорд принадлежал 1973 году, и тогда температура была 36 градусов.
2: Угу.
3: Вот. А второй рекорд это был 30 июня, температура воздуха была 39, а ранее рекорд принадлежал 2024 году, тогда температура была 30,6 градуса.
2: Ну, то есть незначительные, можно сказать, такие,
3: да,
2: изменения, да?
3: То есть не сильно большие перекрыты.
2: Угу. Сейчас октябрь. Насколько текущая погода типична для этого времени года в Могилевской области?
3: Ну, вы знаете, первая неделя октября, конечно, порадовала жителей Могилевской области сухой погодой, без осадков. И, конечно, мы насладились настоящим бабьим летом. Среднесуточные температуры превышали норму на 1,4 градуса.
2: Очень комфортно было.
3: Очень было комфортно, и это очень красиво.
2: А что в ближайшие дни ждать? Вот бабье лето, насколько оно продолжится ли? Расскажите.
3: Вы знаете, что бабьего лета уже не будет? Извините. Но осень вступает в свои настоящие законные права. И в ближайшую предстоящую неделю, по предварительному прогнозу, нас ждут все-таки больше осенняя погода, то есть и с дождями, и с ветром, с усилением ветра и с достаточно, я бы сказала, более низкими уже температурами, чем все-таки мы наслаждались эту
2: подробнее
3: неделю.
2: Об этом мы расскажем вам чуть позже. Пишите ваши вопросы на Viber плюс 375 44 56 86 176. А мы прервемся на рекламный блок. Оставайтесь с нами.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

0: Прямая линия на радио Могилев.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня начальник отдела Могилев облгидромета Наталья Владимировна Богатская. И мы говорим о том, что в ближайшие дни ждать жителям региона. Бабье лето, солнцем или дождливую пасмурную погоду. Наталья Владимировна, расскажите подробнее, какие будут ночи, холодные или как днем будет, какая погода, какая температура.
3: Ну, знаете, характер погоды будет меняться уже с завтрашнего дня. Сегодня ночью еще без существенных осадков, только по области местами возможны небольшие дожди. Но уже завтра утром и днем на большей части области в Могилеве ожидают со временами осадки. Ветер будет южный, но он будет с переходом уже на западный ветер 5-10 метров в секунду. В дневные часы будут порывы до 14 метров в секунду, по области местами порывы даже будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток будет плюс 11, плюс 16. Ночью в городе Могилеве плюс 11, плюс 13, а днем 13-15 градусов. В субботу будет небольшая передышка, будет преимущественно без осадков, но будет ветер порывами 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью уже вот будет небольшое понижение, уже будет от 3 до 8 градусов тепла, дневная температура от 10 до 15. А в воскресенье мы ждем облачную погоду. Ночью на большей части территории, а днем временами будут осадки. Местами пройдут сильные дожди. И ветер 4-9, порывы до 14. И ночью 5-10 температура, максимальная днем плюс 10, плюс 15. Но местами еще будет до плюс 17 градусов.
2: То есть, в принципе, температура комфортная, только станет ветер сильнее и появятся дожди. Уже с воскресенья, да?
3: Да, ну с понедельника там все равно, по предварительному прогнозу, все равно там еще до среды ожидаются осадки. И, конечно, температурный фон будет с каждым днем меньше и меньше. И по предварительному прогнозу уже на среду мы будем ждать при прояснениях заморозки до 0-2. Там должно проясниться небо, должны прекратиться осадки. И там даже уже будем ждать первые осенние заморозки. Хотя они у нас уже в этом году были.
2: Вот.
3: Да, уже были в отдельных районах. 2 и 3 октября уже отмечали заморозки местами по области. Ну вот все же...
2: То есть к середине осени действительно станет по-осеннему
3: конечно,
2: прохладно.
3: Аграриям, конечно, нужно приготовиться, быть во всеоружии. Mm-hmm. И ждать, конечно, где-то, если где-то что-то не убрано, то желательно, конечно, следить за прогнозом погоды и, конечно, себя подстраховывать и где-то что-то укрывать.
2: Вот давайте об этом подробнее. Вот с какими ведомствами, организациями, это аграрный сектор, МЧС, дорожная, коммунальная служба, ваша служба взаимодействует более тесно. Расскажите, как ваши прогнозы помогают им в работе?
3: Ну, вы знаете, я бы сказала, что мы тесно сотрудничаем практически со всеми ведомствами, которые находятся на территории нашей области. Вот, ну, конечно, ближе всего и чаще всего мы взаимодействуем с МЧС. Это в основном носит наше с ним взаимодействие круглосуточный характер, то есть потому что это главный наш партнер в сфере обеспечения безопасности все-таки наших жителей. Также дорожные службы, потому что для них определяющим фактором является наш прогноз погоды, потому что они готовят и трассы, обслуживают трассы, то есть логистику какую-то обслуживают, поэтому, конечно, да. Ну, также и коммунальные службы, им тоже от нас никуда, и от суточных, и от сезонных колебаний погоды, то есть нам тоже с ними сотрудничать приходится, и они с нами сотрудничают, потому что, все-таки погода бывает разная. Также и аграрный сектор, соответственно, аграрный сектор, да, это мы предоставляем прогнозы, делаем, и как бы агрометеорологически специализированную информацию мы предоставляем. Ну, во-первых, как бы наши прогнозы помогают все-таки управлять какими-то рисками земледелия, все-таки и при уборочной, когда посевная идет, все-таки это очень важно. Ну, конечно, самый главный тоже топливо-энергетический комплекс, это тепло в наших домах.
2: Да, все уже ждут.
3: Без нашего прогноза погоды тепло в дом не придет. Поэтому как бы...
2: Так что ждите, могилевчане, может быть, к концу недели и дадут тепло.
3: Возможно.
2: Все может быть. К концу следующей, я имею в виду. Расскажите, насколько точно современные методы позволяют предсказывать опасные погодные явления? Вот шквалы, грозы, сильные ливни, туманы. Как с этим обстоит дело?
3: Ну, знаете, Сейчас прогнозируются опасные неблагоприятные явления, гидрометеорологические вниз, с точностью от 95 до 98%. И оправданность штормовых предупреждений об опасных явлениях, допустим, красный уровень опасности составляет 98,1%, оранжевый уровень опасности 97,2%. Но, однако, есть нюансы, так как разные типы явлений имеют свою разную специфику за благовременности прогноза. Допустим, как шквалы, это самое сложное для прогнозирования локации. Поэтому, конечно, их прогноз может сузиться от 30 минут до 3 часов. То есть, конечно, вот такие есть какие-то нюансы. А так, вообще, оправданность, конечно, достаточно высокая.
2: Это хорошо. Пишите ваши вопросы на Viber +375 44 56 86 176. А мы прервемся, оставайтесь с нами.
0: Прямая линия. Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами возможны грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16. Суббота облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +10, +15. Воскресенье облачно, временами дожди, местами сильные дожди. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +10, +15. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Прямая линия.
1: Мы продолжаем работу в прямом эфире. В студии сегодня начальник отдела Могилев облгидромета Наталья Владимировна Богатская. Наталья Владимировна, расскажите, пожалуйста, про новую автоматическую метеорологическую станцию, которая появилась в Быхове.
2: Да, вот в этом году, 2 октября, в Быховском районе, Быховский район вошел в цифровую метеосеть Белоруссии. Объект построен по государственной программе для районов, где раньше постоянных метеонаблюдений не проводилось. Станция работает автономно, без участия человека, в режиме 24 на 7. И каждую минуту она снимает точно метеорологические данные, и мгновенно передаются они синоптикам. Угу. Ну, я хочу сказать, что, во-первых, новая станция, она позволит точнее прогнозировать опасные явления, это во-первых. А во-вторых, Быховский район далеко не первый район в нашей Могилевской области, который оснащен уже такой автоматической метеостанцией. Самый первый район, который был оснащен, это был Шкловский район, деревня Большой Межник, там самая первая станция появилась. А в прошлом году была открыта еще одна станция в Осиповичах.
1: То есть сейчас вообще охватываем, можно сказать,
2: да,
1: с каждым годом?
2: Да, это не только в нашей Могилевской области, это по всей Республике Беларусь, по этой государственной программе, да, потихонечку вводится в цифровую метеосеть Белоруссии, вводятся автоматические метеостанции, да, понемножку у нас еще ожидается ввод метеостанций, ну, это чуть-чуть попозже все.
1: Понятно. В последние годы много говорят об изменении климата. Замечаете ли вы в Могилевской области какие-то признаки этого? Вот, например, стали более теплые зимы или увеличилось число экстремальных каких-то явлений? Расскажите об этом.
2: Ну, вы знаете, само число экстремальных явлений на территории нашей области, оно как бы не увеличилось, но усилилась их интенсивность даже так. С большего. Ну, конечно, изменения климата, конечно, затронули нашу область, и проявляется, конечно, это отчетливо. За последние десятилетия климатическая картина нашего региона, конечно, немножечко изменилась. Мы все замечаем то, что основным признаком является то, что среднегодовые температуры стали достаточно повыше. Uh-huh. И, конечно, зимы стали мягче. Где-то летний сезон в последнее время мы стали замечать, что весной как бы больше в март стал более теплый, uh-huh. там, или апрель, к примеру, больше теплый. То есть как бы получается, что в последнее время больше весенних месяцев и больше продолжения лета нас ожидает.
1: Это
2: то
1: точно.
2: Есть, как бы, а зимы, конечно, стали мягче. И даже вот вспомнить, совсем был недалекий, как говорится, у нас 2025 год, он был ярким примером. Тогда температура воздуха превысила норму на 5 градусов и равнялась, среднемесячная температура была плюс 1,2 градуса. То есть это достаточно...
1: Очень
2: достаточно
1: теплая зима.
2: Конечно, да. И были такие зимы в последнее время, когда температура даже не перешла через ноль, то есть...
1: А если вот смотреть в будущее, ожидается ли грядущая зима в рамках климатической нормы? Или все-таки сюрпризы ждут? Можно что-то сказать об этом?
2: Ну, вы знаете, таких прогнозов, конечно, мы не делаем. Такие прогнозы такие прогнозы составляют только ведущие мировые центры. У нас их всего 3. Uh-huh. Это Вашингтон, Москва и Мельбурн. Мы пользуемся, конечно, где-то в работе такой информацией. Мы в основном берем прогнозы, которые Москва разрабатывает. Вот. Но дело в том, что такие прогнозы, у них очень маленькая оправданность, вот. Невысокую они оправданность имеют, и в основном мы их используем для работы. Uh-huh. Ну, вы знаете, как показывают практика, как показывают прошлые года, я все-таки предполагаю, что предстоящая зима не будет все-таки исключением, uh-huh. и мы все-таки снова увидим весь спектр всех метеорологических явлений, от дождя до снегопада.
1: Пусть будет так. Расскажите еще о самом необычном или сложном для прогнозирования погодном явлении в вашей практике. Вот случались ли ситуации, когда погода преподнесла вам особый сюрприз?
2: Ну, вы знаете, вообще не только вообще в метеорологии самое сложное гидрометеорологическое явление, и такое оно достаточно коварное считается, это ледяной дождь. Прогнозирование этого явления требует очень филигранной точности, потому что в оценке температуры на разных высотах, то есть где ошибка всего в 0,5 градусов, может полностью изменить ход событий. То есть это либо пойдет снежная крупа, либо это пойдет дождь. А если, конечно, это...
1: Дождь, это как-то не хочется повторения.
2: Да, ледяной дождь, это, конечно, возникает, да, когда образуется так называемый слоеный пирог, когда все-таки вверху теплые воздушные массы, а внизу они попадают на холодную поверхность и образуют быстренько очень такое ледяное покрытие. И дело в том, что вот в моей практике я очень хорошо помню, это у нас была такая ситуация, когда был ледяной дождь, это был как раз 29 декабря 2020 года, да, когда утром еще все было хорошо, и мы собирались на спектакль с детьми, то как бы уже к обеду, когда нам нужно было идти, это просто было как ледовая арена, то есть мы даже с детьми отменили, да, первый раз были отменили новогодний театр, мои дети остались без представления.
1: Вот как бывает, казалось бы, да, ледяной дождь приводит и к таким последствиям.
2: Да, это очень опасное явление, все-таки это и травм очень много можно, все-таки это такое достаточно опасное явление.
1: Интересная у вас работа, интересная служба, спасибо вам большое, наш эфир, к сожалению, подходит к концу. Сегодня в гостях у нас была начальник отдела Могилев облгидромета Наталья Владимировна Богатская. Еще раз огромное спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Прямая линия на радио Могилев. Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
2: Радио «Могилев».

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: нас нет ничего в сети. Я люблю тебя
1: во всех прохожих, вижу почему. В Могилеве 16 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет Белта. В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Заседание Совета глав государств СНГ состоится завтра. Новые вызовы требуют формирования опережающего законодательства на основе судебной практики. Об этом заявил председатель Конституционного суда Сергей Сивец на втором заседании Совета председателей Верховных судов государств СНГ, пишет Белта. Он отметил, что внедрение инновационных технологий, повышение эффективности правосудия и цифровизация судопроизводства – это ключевой вектор для глубокого профессионального диалога. Событиям в мире. Евросоюз готовит ограничительные меры против китайских гибридных автомобилей, пишет Newsbuy. Импорт сверхустановленного объема будет облагаться повышенными пошлинами. Ранее Китай отклонил просьбу Евросоюза о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей. Сейчас обе стороны вступают в заключительный этап переговоров в попытке сбалансировать рынок и избежать полномасштабной торговой войны. В сентябре глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем. Он превышает 1 миллиард евро в день. И в завершение. Осенние сельскохозяйственные ярмарки продолжают работу в Могилеве. Предстоящие выходные они будут организованы на трех площадках. Так, 10 октября запастись витаминной продукцией можно будет в микрорайоне «Спутник» на территории, прилегающей к школе номер 45. Также 10 и 11 октября ярмарки будут работать на территории, прилегающей к средней школе номер 17 и на площадке возле мини-рынка «Казимировский». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами возможны грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха в течение суток плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: Только хиты из динамиков, коллеженьки любимые вокруг. Все делом заняты. Правильно, если работать и не сидеть с тоскливым видом смотреть на часы, то оглянуться не успеете, как окажетесь за порогом работоньки ненаглядной. Кормильцы своей 16.02 на часах. День, считаю, просто сногсшибательным. Ира Александрова из приемников. Всем настроения.
1: Радио Могилев.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Грейпс. Карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Вилбет новинка? Сахарный шторм. Настоящая фруктово-леденцовая феерия. Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Вилбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 8 0222 39 3120. 8 0222 39 31 23.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16.

0: Пока вы не разбежались по домам и вас не накрыли какие-нибудь, там, не знаю, уроки и поделки, делюсь с вами исследованием психологов, которые рассказали, почему люди завидуют. Причина обычно корнями уходит в раннее детство, когда родители сравнивают ребенка с другими детьми, причем это касается даже братьев и сестер. Ведь эту ошибку допускают и большинство родителей. Да, ребенок, когда вырастает, считает себя неудачником, у него занижена самооценка, других он считает успешными, постоянно сравнивает себя с ними, а это постоянные стрессы и депрессии, и зависть. Так что, мои хорошие, если вы думаете, что вы какой-то вот не такой, знайте, это все ваше подсознание. На самом деле, всегда есть люди, которые мечтают быть такими, как вы, видят вас в своих снах, вы просто космический человек. Вы со всем справитесь, я в этом уверена. И не только я, но и мы тут все на радио Могилев в этом уверены и готовы поддержать все ваши рвения хитами. Гоним дальше.
1: Радио Могилев.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Марина Касьянова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас и вокруг нас. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Туркменистане, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Белта. В повестке дня заседания более полутора десятка вопросов. Они касаются социального развития и качества жизни, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. Пока в Туркменистане главы государств СНГ готовятся обсудить в том числе сохранение исторической памяти и работу с молодежью, в Могилеве эти же темы уже стали главными на союзном фестивале. В нашем городе проходит молодежный форум союзного государства «Память, выбор, ответственность». Это важная часть 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство» на мемориальном комплексе «Буйническое поле». Сегодня прошла акция «Свеча памяти». Студенты и рабочая молодежь Беларуси и России, а также парламентарии двух стран возложили цветы к часовне в память о погибших героях Великой Отечественной войны. Подвиг героев Великой Отечественной войны поможет молодежи оценить современные вызовы и угрозы, отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергиенко.
3: Конечно же, цель этого мероприятия – как можно больше вовлечь активных молодых людей не только в изучение исторической науки, но и в исследование новых мест. Если вы помните, в прошлом году было принято решение, удостоен звания Героя России, один из летчиков, который совершил героический подвиг в небе под Могилевом. Есть здесь поле деятельности, приложения своих усилий для молодых людей и Беларуси, и России. И самое главное, что это мероприятие, наверное, еще больше объединяет нас, формирует наши общие нравственные ценности и доказывает всему миру, что вот наша дружба – это тот бесценный вклад, который нужно сохранять и приумножать.
2: Что легло в основу стратегии молодежной политики союзного государства во время молодежного форума союзного государства «Память, выбор, ответственность» в Могилеве, рассказал журналистам депутат Государственной Думы России Артем Туров. Он отметил, что без знания истории любая страна обречена на забвение.
4: Яркие примеры того, что происходит с бывшими советскими республиками. Мы видим, что произошло на Украине, когда была подменена ее история, культура, те традиционные ценности, которые были у близкого для нас народа, родного народа. Мы видим, что происходит в Прибалтике, где военных преступников, коллаборационистов на государственном уровне чествуют как героев. Это касается в том числе и не только Прибалтики, но и Молдовы. Это все большая гибридная война, которая направлена против, в первую очередь, молодежи.
2: Стратегия молодежной политики уже утверждена премьер-министрами двух стран и отправлена на подпись президентом. Ее центральной линией – историческая память и патриотическое воспитание, а также противодействие гибридной войне против молодежи. Документ рассчитан на 5 лет и будет подкреплен ежегодной дорожной картой. Ключевая цель – создать для молодежи условия для самореализации. А это хорошее образование, возможность заниматься спортом или творчеством, выбрать делом своей жизни именно то, что по душе. Пока союзное государство укрепляет общую молодежную политику и защищает историческую правду, США демонстрируют противоположный подход. Отказываются от международного наблюдения на выборах. Как пишет Newsbuy, администрация Трампа впервые за 25 лет отказалась пригласить наблюдателей ОБСЕ на промежуточные выборы 2026 года. В Госдепе опасаются постороннего влияния на голосование. Следить за процессом изнутри, как ожидается, будут сотрудники Минюста США. В самой организации выразили сожаление и напомнили, что страны-участницы добровольно взяли на себя обязательство приглашать наблюдателей. И отказ Вашингтона этому требованию противоречит. Заседание Совета глав государств СНГ и молодежный форум в Могилеве – звенья одной цепи. И там, и здесь речь идет о будущем, которое невозможно без уважения к прошлому. А отказ США от наблюдателей ОБСЕ лишь подтверждает, у тех, кто боится внешнего контроля, нет уверенности в собственных ценностях. Союзное государство, напротив, не боится открыто говорить о своих ориентирах. Память, выбор, ответственность.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.

0: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Ярмарка с 11 по 20 октября возле ТЦ «Стрелец». Рыба, консервы дальневосточные, мед, чай, алтайские, восточные товары, одежда для всей семьи, сумки, обувь. Улица Каштановая, 4. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. К 2030 году в Беларуси планируется увеличить парк электромобилей до 300 тысяч, пишет Ньюсбай. Оценить развитие транспорта в Беларуси до конца этого года намерен президент Беларуси Александр Лукашенко. Главу государства в целом интересует, как решается задача по росту электропотребления с учетом выхода на проектные мощности белорусской АЭС и ее интеграции в энергосистему страны. Могилев принимает молодежный форум Союзного государства «Память, выбор, ответственность». Это важная часть 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство». Сегодня на мемориальном комплексе «Буническое поле» прошла молодежная акция «Свеча памяти». Студенты и рабочая молодежь Беларуси и России, а также парламентарии двух стран возложили цветы к часовне в память о погибших героях Великой Отечественной войны. Депутат Национального собрания Республики Беларусь Валерий Малашко уверен, обсуждая наше историческое наследие, молодые историки Беларуси и России формируют будущую карту жизни.
2: Мы понимаем важность нашей исторической правды, нашего исторического наследия, именно правильного понимания, в первую очередь, среди молодых людей. Геополитика, она сегодня настолько изменчива, она настолько влияет на умы наших граждан, в том числе изменяет нашу жизнь, что понимание наших корней, оно становится все более важным.
1: Гражданка Беларуси получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль с белорусской регистрацией сегодня в Брянской области России. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Руслан Воронков, пишет Белта. Из-за полученных ранений женщине потребовалось хирургическое вмешательство, включающее ампутацию. Дипломаты посольства Беларуси в России и отделение посольства в Смоленске оказывают необходимое содействие, а также находятся в контакте с местными властями и медицинским учреждением. И в завершение, 15 октября с 9 до 12.00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Областное управление МЧС просит сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 18.
3: Отлично проведенный сегодня четверг пусть потихоньку движется к своему такому же отличному финалу. Не захочет по-хорошему, значит, это сделаем мы сами. Потому что весь день, не покладая рук, трудились, теперь будем отдыхать. И один из способов это, не затыкая ушей, слушать музыку на радио Могилев. С вами в этом деле стараюсь преуспеть и я, Рустам Османов. Всем машу приветы, желаю прекрасного наступающего вечера.

0: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Наши хиты.

0: Лучшие люди. А тех, кто живет по соседству с нами. Знакомые, уникальные, талантливые, неповторимые. И все они наши люди.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нотариальная контора – это место, где каждое слово имеет вес, а каждая подпись ставится не просто так. Стажер нотариуса – это человек, который только начинает чувствовать эту ответственность. Его день – это не самостоятельное решение, а наблюдение, помощь, изучение. А как с этим справляться, знает героиня программы Янина Шулович.
0: Наши люди.
2: Янина работает стажером нотариуса. Янина, расскажи, как ты выбрала этот путь?
3: Нотариат я попала волей случая сразу после того, как окончила высшее учебное заведение. Я была принята на должность делопроизводителя нотариальной конторы, далее назначена на должность консультанта и в последующем переведена на должность консультанта старшего уже другой нотариальной конторы. Сейчас я являюсь стажером нотариуса. Это та ступень, которая отделяет меня от моей теперь мечты стать нотариусом.
2: Что нужно, чтобы стать нотариусом?
3: Для того, чтобы стать нотариусом, гражданин Республики Беларусь должен иметь высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 3 лет. Далее пройти профессиональную стажировку, которую я как раз-таки прохожу, и далее сдать квалификационный экзамен, получить заветное свидетельство и приступить к осуществлению нотариальной деятельности.
0: Наши люди.
2: Янина, что означает принцип «то, что говорится в кабинете нотариуса, не распространяется»?
3: Каждый случай в работе нотариуса безумно интересен и уникален, но одним из основных принципов осуществления нотариальной деятельности является нотариальная тайна, которая является бессрочной и распространяется как и на работников конторы, так и на самих нотариусов, даже которые перестали осуществлять свою нотариальную деятельность. Поэтому каждый клиент, который обращается к нотариусу за помощью, должен быть уверен, что все, что происходило в кабинете у нотариуса, там и остается.
2: А дай совет тем, кто идет к нотариусу впервые и не знает, что нужно брать с собой и как вообще найти вас.
3: Официальным ресурсом Белорусской нотариальной палаты является сайт BillNotaryBy, который может стать вашим путеводителем в жизнь нотариата. Там можно найти информацию о нотариусах и нотариальных конторах, актуальные адреса, контакты, графики работы. Также справочные материалы, разъяснения популярным нотариальным действиям, которые вам интересно изучить до приема у нотариуса.
2: Стажер нотариуса – это человек, который готовится взять на себя огромную ответственность. Его день – это не только теория, но и живая практика. А что вдохновляет нашу молодежь, смотрите в наших соцсетях «Радио Нижнее Подчеркивание Могилев».
0: Программа «Наши люди». О тех, кто живет с нами по соседству. По четвергам вечером на «Радио Могилев».

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко Дню Матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.

Наверное, мы тоже продолжим тусить, как в треке «Бриллиант», потому что лето, судя по всему, любим не только мы с вами, но и осень, кажется, тоже любит его. Наверное, такой вывод можно сделать, исходя из погоды и температурных показателей. Но мы при этом будем начеку, расслабляться не стоит, а то октябрь вспомнит, что он месяц осенний все-таки, а вы на улицу в шортах по привычке выйдете. Через пару минут узнаем, собирается ли осень все же быть осенью.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16.

0: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 8 0222 39 3120. 8 0222 39 31 23.

0: Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
1: Белагропромбанк. Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Залог успешно проведенного дня, ну, помимо того, что желательно, чтобы фоном звучало радио Могилев, это когда даже какие-то мелочи удаются так, как вам надо. Но эти же мелочи, чтобы им хорошо было, могут и, напротив, испортить настроение. Примерно как и герою следующей истории с покупкой противня. Мужчина купил противень, а тот не влезает в духовку. Пришлось раздосадоваться и поделиться болью в сети. Ну и хотя были сочувствующие, всякие злорадствующие тут же набежали, и некоторые из них посоветовали расположить.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
2: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Могилев принимает молодежный форум Союзного государства «Память, выбор, ответственность». Это часть 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство». К творческим состязаниям добавился исторический форум. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Артем Туров отметил, то, что закладывается в молодежь школьные и студенческие годы, во время взросления будет оказывать влияние на всю их жизнь. Без знания истории любая страна обречена на забвение.
2: Яркие примеры того, что происходит с бывшими советскими республиками. Мы видим, что произошло на Украине, когда была подменена ее история, культура, те традиционные ценности, которые были у близкого для нас народа, у родного народа. Мы видим, что происходит в Прибалтике, где военных преступников, коллаборационистов на государственном уровне чествуют как героев. Это касается в том числе и не только Прибалтики, но и Молдовы. Это все большая гибридная война, которая направлена против, в первую очередь, молодежи.
1: Молодежный форум Союзного государства «Память, выбор, ответственность» продолжает работу в МГУ имени Кулешова. Одна из секций форума посвящена вопросам истории и восприятию прошлого как ресурсу для стратегии настоящего и будущего. Участники представили доклады о роли коллективной памяти об общем прошлом россиян и белорусов в воспитании молодого поколения, об историческом опыте оценивания поведения учащихся и его значении для современных образовательных систем двух стран и другие. На фестивале ярмарки тружеников села Дожинки в Шклове длина торговых рядов составит более 1,5 километра, а количество посадочных мест на фудкортах 1300. Об этом рассказала заместитель начальника главного управления торговли и услуг Могилевского облсполкома Вероника Титова. Торговлю организуют в районном центре на улице Советской. Свои подворья представят все районы области, а также Могилев и Бобруйск. Участники смогут попробовать национальную кухню, поучаствовать в мастер-классах, поиграть в белорусские народные игры и многое другое. Общественная приемная по вопросам потребительского рынка работает в Могилеве сегодня. Жители региона могут обратиться за консультацией и помощью, если столкнулись с необоснованным повышением цен, отсутствием продажи товаров первой необходимости, скудным ассортиментом или реализацией продукции ненадлежащего качества. Обратиться можно до 20:30 по телефону 33-00-63. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 16. Новости.
3: Как достичь хорошего настроения, расскажу вам сейчас. Ну, во-первых, желательно подкрепиться, потому что на голодный желудок хорошее настроение долго не продержится у вас. Далее нужна музыка и хорошая компания. В этом деле вам легко поможет радио Могилев. Музыки у нас хоть отбавляй, ну а компанию составлю я, Рустам Османов.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев холодильники Haier, Midea, Toshiba, Samsung. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

Я думаю, некоторые, а может даже многие из нас хоть раз в своей жизни, оплатив в общественном транспорте проезд и получив билет, проверяли, счастливый ли он. Правда, в чем это проявлялось, никто не знал. В чем проявлялось это счастье? А я вам сейчас расскажу, что такое счастливый билетик и как им пользоваться. В США одному гражданину так нравилась определенная комбинация цифр, и он считал ее такой счастливой, что набрал аж 50 штук лотерейных билетов с такой комбинаций. Ну и, как утверждается, каждый из них выиграл и принес счастливчику в совокупности $250 000. Ну и, как всегда, после таких историй ты стоишь на распутье. Тут либо надо вилочку побольше найти, чтобы лапшу снять, либо срочно подбирать код счастья. Но хотелось бы, чтобы оно настигало нас легко и просто, даже без лотерейных билетов.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16.

искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 сентября по 8 ноября. Могилев. Музей имени Масленникова. Миронова, 33. Приходите, чтобы почувствовать.

0: Шайн уже давно не Ан, темно на улице, но ничего страшного. В следующем часе станем ближе к звездам. Олеся Маскина своими усилиями сделает это возможным и вполне реальным. Кто, чего и как поживает из звезд в моменты, пока их не освещают лучи славы, узнаем в программе «Подслушано» в 19.05.
1: Новинка на радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим

0: визитом в Туркменистане, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, пишет Белта. Заседание состоится завтра. В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они касаются социального развития, качества жизни, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти и других. Могилев принимает молодежный форум Союзного государства «Память, выбор, ответственность». Так, сегодня на мемориальном комплексе «Буническое поле» прошла молодежная акция «Свеча памяти». К творческим состязаниям добавился исторический форум. Подвиг героев Великой Отечественной войны поможет молодежи оценить современные вызовы и угрозы, отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.
1: Конечно же, цель этого мероприятия – как можно больше вовлечь активных молодых людей не только в изучение исторической науки, но и в исследование новых мест. Если вы помните, в прошлом году было принято решение, достоин звания Героя России, один из летчиков, который совершил героические подвиги в небе под Могилевом. Есть здесь поле деятельности, приложения своих усилий для молодых людей и Беларуси, и России. И самое главное, что это мероприятие, наверное, еще больше объединяет нас, формирует наши общие нравственные ценности и доказывает всему миру, что вот наша дружба – это тот бесценный клад, который нужно сохранять и приумножать.
0: Громкое разоблачение от Кильского института мировой экономики. Миф о 100-миллиардной поддержке Киева со стороны Германии полностью развенчан, пишет Newsbuy. Из заявленных Берлином 100 миллиардов евро до Украины фактически дошло лишь около 40%. Выяснилось, что львиную долю средств немцы потратили на собственные нужды. Почти 36 миллиардов остались внутри Германии и ушли на соцвыплаты беженцам и обустройство убежищ. Еще 22 миллиарда и вовсе оказались обычными бумажными обещаниями на будущее. И в завершение 15 октября с 9 до 12.00 на территории Могилевской области будет проводиться проверка системы оповещения с включением электросирен. Областное управление МЧС просит сохранять спокойствие. Никаких действий предпринимать не следует. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы, ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16. Сейчас в Могилеве +15.

0: Сегодня в подслушана очередная порция звездных новостей. Вдохновляясь актерскими приключениями старшей сестры Ким Кардашьян и, конечно же, своего бойфренда Тимоти Шаломе, Кейли Дженнер тоже отправилась покорять экраны. Она сыграла главную героиню в новом триллере «Девичник на выходных». По сюжету компания подруг приезжает на девичник, но праздник внезапно превращается в настоящий кошмар. За проектом стоит не только Кайли, но и Ким. Она выступит исполнительным продюсером. Именно старшая сестра предложила Кайли попробовать себя в главной роли. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Юра Борисов снова заставляет Голливуд говорить о себе. После оглушительного успеха «Аноры» российский актер вернулся в поле зрения американской критики. И уже появились первые разговоры о его новой возможной номинации на «Оскар». В этот раз Борисов сыграл в фильме «Луки Гуаданино. Искусственный». В картине Борисов сыграл Илью Суцкевера, одного из основателей OpenAI и бывшего главного научного сотрудника компании. Фильм рассказывает о событиях 2023 года, когда Альтман был уволен из компании, а затем вернулся. Первые отзывы критиков оказались очень многообещающими. Борисова назвали великолепным и отметили, что актер выходит на новый уровень. Студия «Неон» собирается продвигать его в категории «Лучший актер» на предстоящей премии «Оскар». Для Юры это станет уже второй номинацией. В первый раз он оказался среди претендентов на статуэтку на роль в «Аноре». Дуа Липа спела на испанском вместе с Шакирой. Вот это сотрудничество! Она неожиданно присоединилась к Шакире во время ее концерта в Мадриде, чтобы вместе исполнить «Антология» — одну из самых культовых песен колумбийской красотки. Это, кстати, не первый раз, когда дуо исполняет этот трек в 2025 году. Она спела его на концерте в Боготе. Шакира тогда очень тепло отреагировала на кавер и, кажется, именно после этого пригласила Липу на свое шоу. Поклонники растрогались, что дуо исполняла песню на испанском языке. После выступления певица поделилась впечатлениями в соцсетях и поблагодарила Шакиру за приглашение. Будем надеяться, что на этом сотрудничестве поп-див не закончится. На этом все. С вами была Алиса Маскина. До скорого.
1: Подслушано. Радио Могилев.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» приглашает на постоянную работу составителей поездов. Достойная заработная плата от 2000 до 3200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Машинистов тепловозов, помощников машиниста тепловозов. Достойная заработная плата от 3500 до 4200 белорусских рублей. Полный социальный пакет. Обучение на производстве. Контактные телефоны 80222 39 31 20, 80222 39 31 23.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Наши хиты.

Не надо пока никуда перематывать, чтобы спойлеров не было в том, что нас ожидает из музыки в оставшееся время этого часа. С вами снова я, Рустам Османов. Сам все сейчас расскажу. Среди того множества треков, что мы успеем послушать с вами, будут дискотека «Авария» и Жанна Фриске, BTS, Сергей Лазарев с новым треком. Но важное мы не упустим ни в коем случае и никогда. Прогноз погоды совсем скоро. Ну а пока Мадонна в нашем эфире. We'll be right back.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16.
1: Наши хиты.

0: Это точно. Некоторые действительно ведут себя как дети, хотя вроде бы уже и повзрослели. Вот такая история из Китая, где одна парочка обменивалась небольшими денежными подарками. И вот однажды кавалер отправил своей даме подарок, а она в ответ нет. Так он пошел в полицию, которой пришлось потом проводить беседу, чтобы благоверная сумму вернула. Сумма была возвращена, ну а любовь на этом увяла. Вот так. Ну, у нас в эфире радио Могилев, наверное, не такие страсти кипят, но тоже весело, ну и без последствий. Поэтому оставайтесь на наших волнах.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Наши хиты.

0: Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь и Туркменистан обсудили новые транспортные коридоры и рост товарооборота, пишет Ньюсбай. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в ходе визита в Туркменистан встретился с членами правительства этой страны. Собеседники достигли договоренности о проведении в ближайшее время двухстороннего бизнес-форума, а также ряда иных мероприятий. Это и вопросы сельского хозяйства, продовольствия, текстильной промышленности, механизации и сельского хозяйства, подчеркнул министр. Беларусь подписала контракты на поставку молочной продукции в Азербайджан во время переговоров белорусской делегации с представителями деловых кругов Азербайджана на площадке посольства Беларуси в Баку, пишет Белта. По итогам встречи

0: достигнут ряд договоренностей, стороны намерены продолжить работу над расширением товарной номенклатуры и увеличением присутствия белорусских брендов в Азербайджане. В мероприятии приняли участие 11 белорусских перерабатывающих предприятий. На происшествиях в Бобруйске сотрудники госавтоинспекции помогли быстро доставить ребенка в больницу, сообщили УВД Могилевского облсполкома. К инспекторам ГАИ обратилась женщина-водитель в салоне дочь. Она плохо себя чувствует, теряет сознание, нужно как можно быстрее в больницу. Сотрудники сразу откликнулись и максимально оперативно сопроводили автомобиль до детской больницы. Там больной оказали медицинскую помощь. В Могилеве проходит вакцинация от гриппа. Вакцинация проходит в детских и взрослых поликлиниках, трудовых и учебных коллективах. Защитить себя от сезонных вирусных заболеваний можно бесплатно. Уже поступила первая партия вакцин. Остальное поэтапно доставят на этой неделе. Объемы планируют с запасом. В октябре появятся импортные платные вакцины. В нынешнем сезоне состав вакцин обновили по актуальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 15.
1: А вы знаете, что судьба нам иногда сама сует в руки то, что нам необходимо прямо сейчас. Вот вам история из Таиланда. Там мужчина возвращался домой из гостей, в которых немножко выпивал, ну, разные пенные напитки. И вот на скользкой дороге его машину унесло в канаву. Оказавшись там, герой истории подумал, ну и ладно, утро вечера мудренее, и как давай спать. А проспавшись, уже вызвал спасателей. Я к тому, что если вы сейчас оказались на волнах радио Могилев, значит так надо. Добро пожаловать, говорю вам я, Рустам Османов, и предлагаю вам чай вдвоем послушать.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.ru.

Одинокому пассажиру виднее, конечно, куда ему надо, не надо двигаться и в составе какой компании. Хотя, как говорится, а точнее поется, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Поэтому продолжаем держаться вместе, чтобы было веселее. А вот повеселит ли и чем порадует нас погода, узнаем через несколько минут. А пока вояж.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами возможны грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха в течение суток плюс 11, плюс 16. В субботу облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. Днем плюс 10, плюс 15. В воскресенье облачно. Временами дожди. Местами сильные дожди. Ветер южной четверти порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 10, плюс 15. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Так, ну что, одна из наших последних миссий на сегодня – подогнать пятницу побыстрее, чтобы она к нам пришла. Ну а как это сделать? Надо отдохнуть. Проснетесь завтра, а уже и она, родимая, наступила. Но даже если вы спать не собираетесь, это прекрасно. Ну и ладно, на радио Могилев тоже будет чем заняться. Снова можно послушать Олесю Маскину и программу «За час до полуночи», которая начнется, как нетрудно догадаться, в 23 часа. Я же прощаюсь с вами на сегодня. Это был Рустам Османов. Желаю доброй ночи. Услышимся обязательно.
1: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: говно. Знаешь, ты вообще все не так понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Туркменистане. Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится завтра, передает Белта. В повестке заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они касаются социального развития и качества жизни, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти и других. Могилев принимает молодежный форум союзного государства «Память, выбор, ответственность». Это часть 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство». Так, завтра в рамках форума в МГУ имени Кулешова рассмотрят и обсудят проект резолюции форума. Начало в 10:30, а в 15 часов состоится принятие резолюции. В конференц-зале университета пройдет открытая лекция для участников форума. На фестивале ярмарки тружеников села Дожинки в Шклове длина торговых рядов составит более полутора.

полутора километров, а количество посадочных мест на фудкортах 1300. Об этом рассказала заместитель начальника Главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Вероника Титова. Торговлю организуют в районном центре на улице Советской. Свои подворья представят все районы области, а также Могилев и Бобруйск. Участники смогут попробовать национальную кухню, поучаствовать в мастер-классах, поиграть в белорусские народные игры и многое другое. И в завершение. Осенние сельскохозяйственные ярмарки продолжают работу в Могилеве. В предстоящие выходные они будут организованы на трех площадках. Так, 10 октября запастись витаминной продукцией можно будет в микрорайоне «Спутник» на территории, прилегающей к школе номер 45. Также 10 и 11 октября ярмарки будут работать на территории, прилегающей к средней школе номер 17 и на площадке возле мини-рынка «Казимировский». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Прогноз погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами возможны грозы. Ветер западный порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16. Сейчас в Могилеве +14.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Если вы хотите стать незалежным от когости, самый час дейничать.
3: Телец.
2: Змена становища пойдет вам на корысть. Перестановка мебли або змена маршруту, новая прическа або новое знакомство – все это сприяльно.
3: Близняты.
2: У вас достатково своих клопотов, так что жадание допомогчи усім и одразу ни до чего доброго не приведе.
3: Рак.
2: Навод самые устойливые речи могут опынуться не такими уже непохисными.
3: Лео.
2: Можете скинуть с плечей груз лишней отказности, стать больше незалежным человеком.
3: Дева.
2: Вы можете моцно сдивиться, заставши когось из дня нацку, и просто вас ошеломить некая новина.
3: Шали.
2: Проживите день спокойно и попробуйте разумно объединять жаданное с махчимым.
3: Скорпион.
2: Головная задача – старанно разобраться у поступающей до вас информации.
3: Стрелец.
2: Пильно сочите за тем, что вы кажете у голос. Слова повинны быть выключно доброзычливыми, навод коли вы робите комусти за увагу.
3: Козярог.
2: Чем меньше вы будете задумываться об махчимых проблемах, тем простее будут вырашаться справы.
3: Водолей.
2: День может принести нечаканный поворот, або просто обставины намекнуть на будущие пирамиды.
3: Рыбы.
2: Спокойно рухайтесь вызначенным шляхом, не оттягивающийся на метусню и новокольных. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.
0: Радио Могилёв.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира, и только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха в течение суток +11, +16.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Bitch. Радио Могилев.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пиц.

0: шпицы, Жака, Жука, пицца.
1: Поздравляю, слушай! Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: типа.
1: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Наши хиты.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Добрый вечер. Я, Олеся Маскина, приглашаю всех ко мне за час до полуночи. Предлагаю вместе отключиться от суеты, расслабиться и окунуться в атмосферу спокойствия и безмятежности. Окунемся в ту музыку, которая поможет подготовить ум и тело к ночному отдыху. Давайте вместе отпустим все

Вечер продолжается. А сегодня я узнала изумительный рецепт. Возьмите щепотку тишины, две ложки благодарности и медленно размешайте в чашке теплого воздуха. Принимайте перед сном. Побочные эффекты есть. Мягкая улыбка, глубокий вдох, ощущение, что все идет как надо. Храните в темноте, вдали от тревог.

А сейчас мне хочется задать вам несколько вопросов. Отвечать не нужно вслух. Просто вспомните, что сегодня заставило вас улыбнуться. О чем вы давно не вспоминали? Кого бы вы хотели обнять прямо сейчас? И если бы этот день мог сказать вам одну фразу, что бы это было? Пусть ответы придут сами или не придут, это тоже нормально.

Надеюсь, эта музыкальная подборка помогает вам немного отпустить напряжение и настроиться на волну покоя. И теперь, когда до полуночи остается совсем немного, давайте не будем торопить этот час. Пусть все лишнее останется позади.

глубокой части ночи, когда мир становится черно-синим, а звуки приглушенными. Вот то самое идеальное время, чтобы отпустить контроль, да и вообще перестать следить за временем. Не думайте о завтрашнем дне. Завтра и так начнется само по себе.

Если вы чувствуете сонливость, это хорошо. Это значит, что мы достигли цели. Если вы бодрствуете, наслаждайтесь этим уникальным временем, когда весь мир молчит. Помните, завтра будет новый день, но сегодняшняя ночь единственная в своем роде. И мы провели ее вместе. С вами была Алисия Москина. Спокойной ночи!

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 9 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха днем +11, +16.
1: Радио «Могилев».

клуба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и...

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

9 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха днем +11, +16.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Там не бывает печали, там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно, там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло

9 октября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами возможны грозы. Ветер западный, порывистый. Температура воздуха днем +11, +16.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя. Let's go.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.